0: Ráníag fló le tas baint an chéadúir sa ranóg an certain ragach ag féle scanán can fefe cahar. Tas baidig an scanán ag féle de náisiúnta scanán biochna NAC fefe cahar. Áit ar brana gradamán hiúré, gradamán locht féachna agus gradam an dúrat gán de ráile air sa chéadúir de scanán lán ada.
1: Is scanán faisnise é intercepted fin méid a hárle tris an rí narúise ar an Ukraine in fiha fiha dó. Stuur in scríf nor scannan Ukránach, Oksana Karpovich in scannan, a haspanan Iwana de Skrisu in a vekamuj Sradvalche, Balche, Tiha agus Mudrvali na Ukrána, Tarea Shahirha u Orgal na Rusha. Fekan in stuurhor gager ur hirgrecha a ta alinu le baha rish. Spregan se shin in duhus, agus a slie hon a normalu a yanan na maan ur an ufus a chochramu. Trijan scannan, krihun an fumrin atmosphere korihach. Estimates lish na tafari de khuracha telephone a eder kap service runda ni Ukraine in fiha fiha da eder sidri na Russia adrin shis in Ukraine agsa jali.
2: Ты чё, всё думал, уже меня похоронил, да? Да нет, чё ты, всё хоронить-то рано ещё. Рано ещё. Ты самое главное мне скажи, ты видел натовские базы там?
3: Нет. Пока.
2: Нет, а нам-то показывается, что там натовские базы одна на другой, и их разбамбливают.
3: Да это все пиздец, что не верь там нахуй. Это все фейк, ебанут нахуй. Вообще,
2: да? Ты вот. Давай голову-то прячь там свою. Там сильно не вылази.
1: For Intercepted, a anyamnew dochradam an Berlinale dyskanan fashnisha yawali specialte un yuri nyaisflak. An Molly Special de Gradam Scanon Amnesty International agus Molly Special de Gradam Ecumenicach.
0: Is Scanon Dramatoil an Lian Fehefe Cahar e Julie Keeps Quiet. Agus ean chied Scanon is Stuart Scanon or Belgach Leonardo Fandil. Agus ean a rail teg achadav ladoiga dan ska. Sean Clihe Sounsole, Creel or Hail Julie. Nur hagna coach Ali fe umskudu agus nur chertare fionriye gatoban. Spragtare mori illa an club lower tamach. Ach sacri and Julie for Noint Cuin.
4: Julie is er iemand met wie dat je over deze dingen kunt praten?